0: не вужить це таке.
1: Паскаль Ноак є один з тих обжельників, який потреба гернесер скорець за своє живо.
2: Я сам навода Сербського культурного центру сліпом від м'яця. А для я вукнопильне сербце, токи я требам сербце за моє нове живо. Домой пома мі яра дає поля вукну сербце.
0: A potom máme také od nemsko-serského ľudového živadla, ten zamovito za serský marketing pre nás v kurzu. A máme také ľudže ze sersko-nímskych svojbov a ze stovarstvou a viera želakých polov v obvuku.
1: У книге «Рецы в домой» бежи подобны акукурсу «Зорья». Обжильники укну грамматику, культуру, а традиции региона, а на кэнсу «Живещ мясоцнего курса» маю рецны пщеспытывание. Воньские укники судостали на кэнсу пещ сертификатов Б1, а сам скулицбу сертификатов Б2. Две укницы стоят достовой по курсу «Новое живо». Я нашли этого с чешские, я одного от них.
3: Já jsem byla domojku za 25 byla a nětko jsem přizivěná byla Zary, že vám sobučevačelka rečného vobuka. A so jara věsevu, že můžu letuši domojku spodpěrač. Tun kurs je mi zprosvědkoval, že jsem tak derje sábce navuknila, že jsem pon džeho namakala a všedně nětko sábce reču.
1: Українка Яна Гуміна йо теке достала живо в проєкші Зарі, а вона се споміна на тенцас вибігу укніння зе, щоб воту душі.
4: To dere běžovo, to je všetko s takým lustom, všetko s takými zahorenými očima od našich vůčerov. To by všetko tak ľubozné a útrobné. A netko jsem dělám jako kulturná posrednica v projekte Zary a zamovita za živadlo, literaturu a film.
1: Лец достанет ин курс финансирования на общиду цих пещлет и щедокраднее нею знаты. Але пщецы дарит домовины. Давид Статник вижи, как важный тен проект йо, а манажию на його дали вижение.
5: В Закске это пичку хынац, там те структурные проекты дубче заложбу раду, а там муси там рассужишь на те пшидуцне пещлета. А мы таке нэнто цакаме на то, аж пшижо там яне доволение, аж мы дали можем цениш. Я си мыслюм, а то вижим пла Зорья, але роно так пла домой, аж суто нэнто пшауду добре проекты, которыш нэнто роно требаме, а я бы то вегим облютовал, га не бы сен тен проект дали вят.
1: Так, з нажію на добрий пщих отсуси в'яселілі. Аж до в'яцера у воньське, а нєнтайшне обжельніки. Сурєявалі, а співалі пет серську музику.
6: Обжельніки літосного курса «Домой» відзамкну своє укупування в децембрі. Под уміненням фінансування захопіюся пшідуці курс в пшідуцем априлу. Пожедання на курс межошо южо нінто пшес веб-строну «Зарі проєкта» витидаш.

0: Гащинца до смогорева пшижош, южовеци веле во тие старые нузе не вижиш. Те поля, а вуки шак су моги раз ищи мокше, а теке на тих дворах, а дрогах можеш се ищи ляшко црые нацриш. Але теке то бужо се ве блишем цасу зминиш.
1: Наша яс, божо, знова юж инакша угледаш. Знова, божо, одуваш та дрога весе тварена, аж до превеза, а пензмиома южа вели лепшу дорогу в нашей си, те люди не будут требовать вецпесте калища, ходишь, а ездишь, а то бьё углес, та цера яс юж вели реднейша. Знова божо одуваш текта дорога до заказне готована, заказня лаже 2 километра вет нас пшец, а ё текеме Матикеме вилден шлихт дорогу, ве там хоже жиши до Смогорева до шуле, а зиме ё пен не заде жиши дерве, пшес велики снег хожиш. Тваринья га одию нет южо, редне готуване, те фасады пуцуване, а то бжо ведоих летах тикащи одач вилипи, аж та цела яс бужо за полет велие реднейша акнет ё.
0: Ё, женца нямаю смогореваре вецей чах во свою экзистенцу. Женца гледаю с доброю нажею до пшихода. В мысленях южо виже кого-боково плодне поля а вуки, на котарыш се пасу велике редовне кров. А пшед их воцима наставаю велике модерне кровеце грожи, а шаке веци, což им живене болашцеш бужо. Але смогреваре пак теке веже, тож таке велике статки не бужеме сами вукбаш моц. Тогодля питаю за новими методами, а за новими дрогами.
2: Ми сме с Барковаровами текне душ велген гуд громаду желали, а то шло eigentlich wegen der ja müssen wir dann gnolodovali a te so nam veznach pomagali a im gas jan to drug bruhoval ga penio jan tom drugem šel z berkorami sme se kupili tike jano mašinu za les tamaninu a ja se mislim a tam žome my pentiker vilje ljudi med na drugih mestah da želaš. А я се мислим, а што бжо се бештим заплашиш. За заказ нјаски ми желам ајних тек вилген дарја, а те гаш вет нас нјецо брухују крену, а гаш ми вет нјих тек брухују, ми га дајете натурих тек, а тек нам помежу, вете книлја су нам помегли, нјет на зиму, а гаш им доли брухувана, вор так, а по ним се јандом другим помежу.
0: Husi zmakajú ich myslenia a statky s mysleniami a statkami svojho stata. Se zmakajú s programom za vúvyše botu. Kenčo nastav na 22. apríl toho leta na vobradovaniu v obvodnej plánovej komisie a kenž předvíži
3: povúšenie zemskej podnosti a vúvyše kooperacijských pošegov.
0: Šikne od přírody postajú nemožnosti, deje se k tomu vúživaš, aby se bota vutvarili k srežišču v obchada turistu z republiky a v Ukrajinu.